0: ó yá lọ́gbọ̀n yọrí yípo lẹ́ẹ̀kan wà á fò sókè wà ní olúwa lọ gbà wá ohun tí ènìyàn jí mọ́ mi lọ́wọ́ àti mò ń fomi jẹ́ wá
1: ohun
0: tí ènìyàn jí tí mò ń fomi jẹ́ wá ẹ lọ bá ń gbà
1: oyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyo

0: ọmọ
1: ògùnyọrí
0: ògùnyọrí
1: ọyà
0: lọgùnyọrí yípo lẹ́ẹ̀kan
1: wàá
0: fò sókè
1: wàá
0: ní olúwa lọ gbà wá
1: ohun
0: tí ènìyàn jí mọ́ mi
1: lọ́wọ́
0: àti mò ń fomi jẹ́ wá
1: kò
0: sí ènìyàn jí
1: tí
0: mò ń fomi jẹ́ wá ẹ lọ bá ń gbà
1: oyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyo